0: ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱚᱝᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱵᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱭᱳ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱵᱤᱜᱷᱤᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱛᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱩᱯᱲᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱜᱟᱪᱷᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤᱛᱮ ᱦᱳᱲᱳ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩᱴᱟ ᱦᱚᱞᱮᱣ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱞ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱥᱮ ᱢᱩᱞ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱨᱚᱛᱤᱵᱚᱱᱫᱚᱠᱚᱛᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱥᱚᱱ ᱵᱷᱤᱥᱚᱱ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱨᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱷᱟᱭ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚ ᱟᱨᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱮᱠᱟᱞ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱷᱮᱸᱴ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱢᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 3 ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱡᱚᱱᱱᱮᱛᱮ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱᱚᱛᱚ ᱰᱮᱲ ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱤᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱢᱟ ᱩᱨᱤᱡ ᱱᱟᱦᱮᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱤᱭᱳᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱫᱚ 2 ᱢᱟᱥ 2.5 ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱢᱮᱠᱟᱱᱤᱡᱚᱢ ᱴᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱴᱨᱚᱝᱜᱮᱥᱴ ᱯᱚᱡᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱴᱨᱟᱠᱴᱟᱨ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱴᱤᱞᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ 1.5 ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱛᱚᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱨᱫᱟ ᱥᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱮᱴᱞᱤᱥᱴ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱᱟᱜ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱫᱚ 2 ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱮᱯᱛᱷ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱜᱚᱵᱷᱤᱨᱚᱛᱟ ᱡᱮᱱᱚ 6 ᱤᱧᱪᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ 6 ᱤᱧᱪᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱢᱤᱫ ᱵᱤᱛᱟᱹ ᱜᱟᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱩᱯᱲᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱮᱢᱯᱟᱨᱮᱪᱟᱨ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ 40 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱥᱴᱚᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱤᱠ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ 2 ᱫᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱪᱟᱥ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱮᱵᱚᱝ ᱥᱮᱥ ᱪᱟᱥ ᱮᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱮᱵᱚᱝ ᱫᱤᱛᱤᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱮᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱥᱟᱨ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱜᱷᱟᱹ ᱯᱨᱚᱛᱤ 1.5 থেকে 2 টন ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ 1.5 ᱴᱚᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱴᱨᱟᱠᱴᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ 1.5 ᱴᱨᱟᱠᱴᱟᱨ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱯᱚᱡᱤᱥᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱩᱱᱚᱜᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤᱴᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱵ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱥᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱪᱷᱤᱫᱨᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱱᱯᱷᱤᱞᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱟᱲᱜᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱭ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱪᱷᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱚ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱯᱚᱡᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱫᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱢᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ 1.5 ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ 3 ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱚᱞᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱨᱳᱰᱟᱠᱥᱮᱱ ᱵᱮᱥᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱳᱲᱳ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱨᱴᱮᱡᱽ ᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱩᱥᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱨᱳᱰᱟᱠᱥᱮᱱ ᱠᱚᱢ ᱱᱟ
1: ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ
0: ᱪᱟᱥᱤᱭᱟᱜ ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱢᱩᱠᱷᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱩᱥᱩᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱵᱚᱨᱛᱚᱱ
1: ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱤᱛᱤᱭᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱞᱮᱠ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱨᱤᱱ ᱢᱮᱱᱩᱣᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱥ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ
1: ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ
0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱢᱟ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱷᱚᱛᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱜᱚᱛᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱜᱨᱤᱱ ᱢᱮᱱᱩᱣᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱫᱚ ᱚᱱᱩᱵᱷᱚᱵ ᱜᱨᱤᱱ ᱢᱮᱱᱩᱣᱟᱨ ᱵᱚᱞᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱚ ᱫᱷᱚᱱᱪᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱷᱟᱹ ᱨᱮ ᱪᱷᱚ ᱠᱮᱡᱤ ᱛᱷᱮᱠᱮ ᱥᱟᱛ ᱠᱮᱡᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱪᱷᱩᱲᱭᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱞᱞᱤᱥ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱢᱮᱥᱟᱞᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱱᱟ
0: ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱜᱩᱱᱟᱜᱩᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱞᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱚᱞᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱪᱟᱥ ᱮᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱟᱵᱟᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱨᱜᱷᱚ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱮᱨ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱥᱟᱨ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱠᱛᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱷᱮᱛ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱵᱟᱫ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱥᱚᱫ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱨᱤᱥᱴᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱮᱥᱤᱰᱤᱠ ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱢᱟ ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱞᱤᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱥᱤᱰᱤᱠ ᱱᱮᱪᱟᱨ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟᱴᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱠᱥᱤᱢᱟᱢ ᱮᱥᱤᱰᱤᱠ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱᱴᱟ ᱪᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱟᱬᱜᱳᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱷᱮᱛ ᱡᱚᱱᱱᱚ ᱛᱚ ᱯᱚᱥᱤᱵᱚᱞ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱡᱚᱱᱱᱚ ᱫᱚ ᱪᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱲᱮ ᱪᱷᱚᱭ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱤᱮᱭᱤᱪ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱚᱢ ᱵᱩᱡᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱞᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱮᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱠᱛᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ
1: ᱦᱟᱥᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱷᱟᱭ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱠᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱦᱩᱨᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱭ ᱛᱚ ᱯᱨᱤᱢᱚᱱᱥᱩᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱟᱜᱟᱢ ᱪᱟᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱰᱮᱲ ᱠᱩᱭᱤᱱᱴᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱤᱜᱷᱟᱹ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱞᱟᱠ ᱪᱩᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱡᱮ ᱢᱟᱡᱷᱮ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱚᱞᱯᱚ ᱵᱤᱥᱛᱚ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱚᱢᱞᱚ ᱱᱮᱪᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱮᱥᱤᱰᱤᱴᱤ ᱵᱷᱟᱵᱽᱴᱟᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱴᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ
0: ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱢ ᱡᱚᱱᱱᱮᱛᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱟ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱨᱚᱛᱤᱥᱴᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱢᱵᱟ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱤᱥᱤ ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱜᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱪᱟᱥ ᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤᱥᱤ ᱪᱩᱱᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱷᱮᱞᱟᱠ ᱪᱩᱱ ᱚᱱᱟ ᱮᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱩᱱᱚᱜᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱ ᱮᱢ ᱞᱮ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱞᱮ
1: ᱯᱷᱚᱞᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ
0: ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱪᱟᱹᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱴᱟ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱᱟᱜᱩᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ
0: কারণ তো চেয়ে নিতো যা বারিয়া চাষ বোন এম কেদা সে তারপরেও কিছু হয়তো